0: Главная сложность в том, что станция стоит на вечной мерзлоте. Инженеры при проектировании заложили запас прочности, благодаря которому сооружение выдержали почти 20-летнюю паузу в строительстве, а спустя годы здесь смогли вернуться к монтажу четвертого агрегата. Монтаж стартовал в октябре 2025 года. Ротор весом 430 тонн собирали прямо здесь, в машинном зале. Год и последняя часть гидроагрегата встала на место. Теперь станция будет вырабатывать больше энергии. Продолжит Павел Мариночев, генеральный директор, председатель правительства.
1: Конечно, 104 мегаватта в копилку общей мощности «Алроса» – это возможность реализовывать новые инвестиционные проекты, которые запланированы здесь, на территории Мирнинского района. Прежде всего, это, конечно, новые мощности и новые блоки по алмаз-добыче. Мы знаем, есть проект «Мир глубокий», вот, прежде всего, и энергия с этой станции будет использоваться в том числе там.
0: Четвертый гидроагрегат набирает обороты, отдавая первые киловатты энергии в сеть. Он добавил почти треть к общей мощности. Для Западной Якутии собственный энергорезерв особенно важен. Это устойчивое электроснабжение для промышленности, поселков и новых объектов региона. Комментирует Айсан Николаев, глава Якутии.
2: Он вводится с опережением графиков практически более чем на полгода. Это показатель большой, хорошей, организованной здесь работы.
0: На церемонии запуска были те, кто строил эту станцию с самого начала, еще в советское время, и те, кто пришел позже, уже при «Алроса». Для всех четвертый агрегат не просто машина, а точка, которую коллектив ждал почти 20 лет. Говорит Николай Терешков, генеральный директор Светлинской ГЭС с 99 по 2011 годы.
3: Сегодня мало того, что пускаем агрегат четвертый, сегодня 27 лет ровно, как я приехал на эту площадку, и когда смотришь вокруг, просто поражаешься, как много сделано. Особенно вот за последние годы. Великолепный зал, прекрасная машина. Ждали этот агрегат очень долго. Потому что с последнего агрегата, который мы пускали, прошло 18 лет.
0: Для команды станции «Алроса» это не финал истории, а завершение главы. Впереди развитие энергетики Западной Якутии, сдача новых объектов и противостояние новым вызовам. Эта стройка доказала главное. Даже самые сложные задачи по плечу, когда их решают вместе. Далее. 745 педагогов начали учебный год в Мирнинском районе. Среди них два молодых специалиста, которые только начинают трудовую деятельность. Один педагог, прибывший по программе «Земский учитель». Два почетных ветерана, четыре отличника просвещения и один человек, имеющий гордое звание «Отличник образования». Все они собрались на сентябрьском совещании педагогов. Новые подходы к работе и современные условия для детей и преподавателей стали ключевыми темами встречи. На пленарном заседании в Мирном глава республики Айсан Николаев отметил, Мирнинский район – лидер Якутии по качеству образования, поэтому опыт района стоит распространять по республике. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Наши учителя и педагоги одни из лучших нашей республики и на всем Дальнем Востоке. Мы гордимся вашими достижениями и делаем ставку на ваш профессионализм и ваши знания. Вы всегда умеете оставаться, быть современными.
0: На совещании педагоги района обсудили итоги проделанной работы и планы на 2027 год. Отдельно отметили успехи учеников. Два человека получили 100 баллов по ЕГЭ. Комментирует Елена Миронова, начальник Мирнинского районного управления образования.
5: Сегодняшний форум дает новый старт нашей общей работы. Вместе нам нужно выработать механизмы, которые позволят обеспечить устойчивость муниципальной системы образования в эпоху цифрового транзита и повышение качества образования.
0: Особое внимание в районе уделяют развитию образовательной инфраструктуры. В Айхале идет капитальный ремонт 23-й школы. В Мирном провели частичный ремонт системы отопления в школе 26. В нескольких школах утеплили фасады, отремонтировали кровлю, пищеблоки и туалетные комнаты. Во всех школах и детских садах выполнили текущий ремонт. А для учителей возвели 9-этажный дом. В каждой квартире облагородили ванные комнаты, а на кухнях установили раковины и электрические плиты. В рамках сентябрьской встречи мероприятия пройдут на нескольких площадках города. Участники говорят о воспитании, качественном образовании и работе с кадрами. И еще одна новость. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет. Но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет. комментирует инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Мирнинскому району.
6: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступления несовершеннолетних.
0: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательно следить за тем, где и с кем проводят время их дети. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
7: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 370 мегаватт. Светлинская ГЭС заработала на полную мощность. Педагоги Мирнинского района встретились на сентябрьском совещании. За лето 12 детей остались без присмотра на мирнинских улицах ночью. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске 370 мегаватт Светлинская ГЭС заработала на полную мощность. Педагоги Мирнинского района встретились на сентябрьском совещании. За лето 12 детей остались без присмотра на мирнинских улицах ночью. Теперь подробно. Почти 30 лет Светлинская гидроэлектростанция ждала, когда все 4 гидроагрегата заработают в едином ритме. Наконец это произошло. Станция вышла на полную проектную мощность. Последние вывели на мощность 16 сентября. Этого момента здесь ждали почти 3 десятилетия. Путь к нему

0: оказался гораздо длиннее, чем планировали строители. В 90-е годы стройка встала из-за нехватки денег. На помощь пришла «Алроса», взяла финансирование на себя. Три агрегата вводили поэтапно с 2004-го, а четвертый ждал своего часа около 18 лет. Место для него было готово, но простаивало в консервации. Главная сложность в том, что станция стоит на вечной мерзлоте. Инженеры при проектировании заложили запас прочности, благодаря которому сооружение выдержали почти 20-летнюю паузу в строительстве, а спустя годы здесь смогли вернуться к монтажу четвертого агрегата. Монтаж стартовал в октябре 2025 года. Ротор весом 430 тонн собирали прямо здесь, в машинном зале. Год и последняя часть гидроагрегатов встала на место. Теперь станция будет вырабатывать больше энергии. Продолжит Павел Мариночев, генеральный директор, председатель правления «Алроса».
1: Конечно, 104 мегаватта в копилку общей мощности «Алроса» – это возможность реализовывать новые инвестиционные проекты, которые запланированы здесь, на территории Мирнинского района. Прежде всего, это, конечно, новые мощности и новые блоки по алмаз-добыче. Мы знаем, есть проект «Мир глубокий», вот, прежде всего, и энергия с этой станции будет использоваться в том числе там.
0: Четвертый гидроагрегат набирает обороты, отдавая первые киловатты энергии в сеть. Он добавил почти треть к общей мощности. Для Западной Якутии собственный энергорезерв особенно важен. Это устойчивое электроснабжение для промышленности, поселков и новых объектов региона. Комментирует Айсан Николаев, глава Якутии.
2: Он вводится с опережением графиков практически более чем на полгода. Это показатель большой, хорошей, организованной здесь работы.
0: На церемонии запуска были те, кто строил эту станцию с самого начала, еще в советское время, и те, кто пришел позже, уже при «Алроса». Для всех четвертый агрегат не просто машина, а точка, которую коллектив ждал почти 20 лет. Говорит Николай Терешков, генеральный директор Светлинской ГЭС с 99 по 2011 годы.
3: Сегодня мало того, что пускаем агрегат четвертый, сегодня 27 лет ровно, как я приехал на эту площадку, и когда смотришь вокруг, просто поражаешься, как много сделано. Особенно вот за последние годы. Великолепный зал, прекрасная машина. Ждали этот агрегат очень долго. Потому что с последнего агрегата, который мы пускали, прошло 18 лет.
0: Для команды станции «Алроса» это не финал истории, а завершение главы. Впереди развитие энергетики Западной Якутии, сдача новых объектов и противостояние новым вызовам. Эта стройка доказала главное. Даже самые сложные задачи по плечу, когда их решают вместе. Далее. 745 педагогов начали учебный год в Мирнинском районе. Среди них два молодых специалиста, которые только начинают трудовую деятельность. Один педагог, прибывший по программе «Земский учитель». Два почетных ветерана, четыре отличника просвещения и один человек, имеющий гордое звание «Отличник образования». Все они собрались на сентябрьском совещании педагогов. Новые подходы к работе и современные условия для детей и преподавателей стали ключевыми темами встречи. На пленарном заседании в Мирном глава республики Айсан Николаев отметил: «Мирнинский район – лидер Якутии по качеству образования, поэтому опыт района стоит распространять по республике». Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Наши учителя и педагоги одни из лучших в нашей республике и на всем Дальнем Востоке. Мы гордимся вашими достижениями и делаем ставку на ваш профессионализм и ваши знания. Вы всегда умеете оставаться, быть современными.
0: На совещании педагоги района обсудили итоги проделанной работы и планы на 2027 год. Отдельно отметили успехи учеников. Два человека получили 100 баллов по ЕГЭ. Комментирует Елена Миронова, начальник Мирнинского районного управления образования.
5: Сегодняшний форум дает новый старт нашей общей работы. Вместе нам нужно выработать механизмы, которые позволят обеспечить устойчивость муниципальной системы образования в эпоху цифрового транзита и повышение качества образования.
0: Особое внимание в районе уделяют развитию образовательной инфраструктуры. В Айхале идет капитальный ремонт 23-й школы. В Мирном провели частичный ремонт системы отопления в школе 26. В нескольких школах утеплили фасады, отремонтировали кровлю, пищеблоки и туалетные комнаты. Во всех школах и детских садах выполнили текущий ремонт. А для учителей возвели 9-этажный дом. В каждой квартире облагородили ванные комнаты, а на кухнях установили раковины и электрические плиты. В рамках сентябрьской встречи мероприятия пройдут на нескольких площадках города. Участники говорят о воспитании, качественном образовании и работе с кадрами. И еще одна новость. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет. Но зафиксированы более юные – 13 и 8 лет. Комментирует инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мирнинскому району.
6: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступления несовершеннолетних.
0: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательно следить за тем, где и с кем проводят время их дети. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до плюс 2. В Алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
7: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
8: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. Наступает главное событие осени. Второй районный конкурс красоты таланта «Этнокраса-2026» пройдет уже сегодня, 18 сентября. Станьте частью праздника национальной культуры, женственности и таланта. В этот вечер на одной сцене встретятся самые яркие представительницы района, чтобы представить единство культур. УТКЦ «Якутск», 17 часов, вход свободный. Приходите поддержать участниц и насладиться незабываемым шоу. Продолжаем. В эту субботу в Айхале пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026». 19 сентября на территории спорткомплекса «Алмаз» ждут всех, кто любит спорт, активный отдых и хочет стать частью большого праздника здоровья. Старт в 11:30. Победителей и призеров каждой категории ждут медали и награды. И это еще не все. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников. Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. С 22 сентября по 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Мероприятие проводится только по заявкам классов. Успейте забронировать удобную дату и время для вашего класса. У меня на этом все. Отличных выходных.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на

0: Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до плюс 2. В Алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Реклама на радио «Алмазный край».
2: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Васильевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Профсоюзный дайджест. Новости профсоюзной жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». 55 лет в профсоюзе. 1 сентября, в День знаний, замечательный учитель, педагог, наставник Джема Егорова отметила 55-летие педагогического пути учителя и 50-летие работы в школе-интернат города Мирного. 1 сентября 1971 года Джема Николаевна вступила в ряды профсоюза. За 55 лет в составе профсоюза Джема Николаевна активно участвовала в ведении коллективных переговоров по разработке проектов и заключению коллективного договора, а также контролем за выполнением его разделов, в подготовке и проведении профсоюзных собраний, мероприятий, вовлечению молодежи в профсоюз и деятельность профсоюзной организации, за что была удостоена благодарственным письмом члена профсоюза «Профалмаз». За многолетний добросовестный труд, компетентность в решении поставленных задач, безупречную работу в коллективе и в связи с 75-летием со дня рождения. Своим трудом Джема Николаевна ежедневно доказывает, что педагог не профессия, педагог – призвание. 5 сентября среди членов профсоюза Вилюйской ГРЭ в природном парке «Живые алмазы Якутии» прошел ежегодный субботник. Наводить порядок в этом уголке природы стало для коллектива в ГРЭ уже привычной традицией. И в этот раз многие пришли с семьями. Участников было немного, но каждый вложился в общее дело. И результат не заставил себя ждать. Детвора сияла от радости, питомцы парка остались сытыми, а территория стала чище. Профком Вилюйской экспедиции благодарит всех, кто пришел и не остался в стороне. День удался на славу. Успели как и следует поработать, как и следует отдохнуть. Профсоюзная команда образования. Победитель военно-спортивной игры «Зорница». 5 сентября на стрелковом полигоне прошла ежегодная игра «Зорница» под организацией районного комитета молодежи. В состав команды образования вошли 9 активных спортивных профсоюзных участников. Среди них Валерий Каланаков, Евгения Алпыспаева, Дарья Дегранли, Алена Пшенникова, Владимир Кригер, Александр Паршуков, Роман Окунь, Буянто Дамбаев, Екатерина Мазурайтис. Организаторами была подготовлена специальная программа соревнований, которая позволила участникам раскрыть свой интеллектуальный потенциал и продемонстрировать навыки военной подготовки. Командам предстояло выполнить 8 конкурсных заданий. Всего в игре приняло участие 7 команд. Победителями военно-спортивной игры «Зорница» и обладателями главного кубка второй год подряд стала команда образования, состоящая из работников управления образования и образовательных организаций. Кроме этого, в рамках «Зорницы» проводились внезачетные конкурсы для участников команд и их болельщиков. В дисциплине «Дартс» Буянто Дамбаев, учитель физической культуры средней школы номер 26, занял первое место, показав лучший результат – 29 очков из 30 максимально возможных, и получил особый приз. ППО работников образования Мирнинского района выражает благодарность молодым специалистам и педагогам, которые показали высокий результат и желает дальнейших успехов в новых достижениях. К другим новостям. 13 сентября отмечался День программиста. Профессиональный праздник всех, кто создает и развивает, а также поддерживает цифровые решения. Коллектив «Алроса ИТ» получил поздравления от профсоюза. Коллегам вручили подарочные карты как знак признания их ежедневной работы. Такие инициативы укрепляют корпоративную культуру и показывают, что вклад каждого специалиста действительно важен. А в прошедшие выходные были подведены итоги районных онлайн-соревнований по ходьбе «Человек идущий». Всего приняли участие 119 человек. Профком «Трест Алмаз Автоматика» поздравляет Лилию Харабарову с первым местом возрастной категории от 41 до 45 лет. 5 лет подряд Лилия участвовала в соревнованиях «Пешком к здоровью» и в этом году стала пятикратной чемпионкой. Все 5 лет она была первая. Как говорит сама Лилия, движение – это жизнь, а жизнь – это движение. В удачном тем временем впервые прошел единый день скандинавской ходьбы, организованный при активном участии профсоюза «Профалмаз». На старт вышли жители старше 50 лет. Для многих скандинавская ходьба – это способ поддержать здоровье и найти единомышленников. Профсоюз традиционно поддерживает такие инициативы, ведь ходьба с палками дает комплексную нагрузку и укрепляет все тело. В упорной борьбе победителями стали Сергей Рудаков и Наталья Кройтору. А Анна Сергеева получила приз за волю к победе. Пусть этот праздник спорта станет доброй традицией, а профсоюз и дальше поможет его развивать. Также профсоюз удачнинского ГОК традиционно поддержал массовые забеги. забеге «Кросса нации». Председатель профкома Евгений Репин обратился к участникам с приветственным словом, а также словами благодарности за развитие в удачном бегового клуба «Алроса Удачный», который стал лучшим в онлайн-соревнованиях «Солнечный спринт». По итогам забегов победителей наградили грамотами и медалями. Также за развитие бегового клуба награды от главы города получили члены профсоюза Яна Кравцова и председатель Совета молодых специалистов УГОК Давид Дарабаев. Профсоюз и впредь будет поддерживать спортивные инициативы, ведь спорт объединяет людей и укрепляет здоровье. 11 сентября в МЦРБ прошла осенняя ярмарка для членов профсоюза. В ярмарке приняли участие и заняли призовые места за самое лучшее украшение своего стола. Женская консультация – первое место. Отделение пищеблока – второе место. Хирургическое отделение – третье место. А также отделение контроля качества и детская поликлиника. Администрация больницы тоже были участниками, и все получили подарочные сертификаты ЕПК. За выход этого выпуска благодарим Юлию Симонову, Евгению Алпыспаеву, Алису Кравченко, Наталью Сафонову, Тамару Пузанову и Елену Малышеву. С вами была Виктория Малыхина и профсоюзные новости.
1: Профсоюзный дайджест. Новости профсоюзной жизни. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: goes.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Миринских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
1: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.

сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсерте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ДАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Клинча Субибирсел, Тосумю Субикисунюгарбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Мирнинских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Далее подробности. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пониже в 2027 году будут ездить гости и участники праздника «Эсы Холунхо». Ход ремонта контролирует администрация Ленска. Далее. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой – ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет, говорит инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мирнинскому району.
2: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступлений несовершеннолетних.
1: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение

0: обязанности по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Еще одна новость. Берег реки в Тасюряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегай природу» от экологического центра. Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
1: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последние два года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
0: Главная цель акции – не просто убрать полсотни метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка Убио». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
7: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
9: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Миринских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
0: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно, от -1 до +5. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до +2. В Алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Миринских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Далее подробности. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пониже в 2027 году будут ездить гости и участники праздника Эссы-Холунху. Ход ремонта контролирует администрация Ленска. Далее. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой – ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет, говорит инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Мирнинскому району.
3: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступлений несовершеннолетних.
2: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Еще одна новость. Берег реки в Тасюряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегай природу» от экологического центра. Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
4: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последний

0: Два года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
1: Главная цель акции – не просто убрать полсотни метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка Убио». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
8: Алмазный край.
9: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
2: Реклама на радио «Алмазный край».
10: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
11: Ждем вас на наших спектаклях. Всегда ваша Ольга Хохлова.
10: Мирный. 8 октября. ДК «Алмаз».
12: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
13: Всем привет! Всем привет, кто нас слушает, и особенный привет тем, кто нас смотрит. А сейчас остановитесь, несмотря на то, что вы делаете, если вы едете на автомобиль, остановитесь и задумайтесь на минутку. А что вы знаете на самом деле про алмаз? Подумали? Запомнили ваш ответ? Получилось? Здорово! Тогда мы начинаем! Дорогие наши слушатели и зрители, всем еще раз привет! И с вами на связи радиошоу «Мир Нау». Радиошоу «Мир Нау» молодых специалистов. И сегодня у микрофонов я, Наталья Иванова.
14: И я, Елена Гай. Всем привет! Хочу напомнить, что у нас эфир интерактивный. У нас ведется не только радио просто, а также идет прямой эфир на нашей страничке ВКонтакте «Молодежь Алроса». Заходите, смотрите, задавайте вопросы. У нас очень весело, очень интересно. На все вопросы мы можем ответить, естественно.
13: Да, задавайте вопрос, пишите обязательно комментарий, и можно передавать приветы. Например, вот так. Сейчас мне хочется передать приветы нашей участковой избирательной комиссии 301, которая сейчас делает невероятную сложную работу и организует выборы депутатов 9-го созыва. Очень сложная и ответственная работа. Девочки и мальчики, желаю вам удачи, чтобы выборы прошли без сучка и задоринки. Вот так могут звучать и ваши приветы вашим друзьям, родным и близким.
14: Конечно. А еще, кто не проголосовал, пожалуйста, вперед, голосуйте до 8 часов. Все можно.
13: Да, и еще завтра и послезавтра. Избирательное активное право никто не отменял. Поэтому welcome на выборные участки. Но на самом деле у нас сегодняшний выбор, ну, совершенно не про выборы и совсем не про то. Это так, было маленькое лирическое отступление от нашей темы. А выпуск у нас будет весьма особенный. Вы, наверное, уже поняли, да, по нашему вступлению. Не зря я задала такой вопрос, который кажется нам, жителям алмазной столицы, максимально очевидным, да? Кажется, мы живем в алмазной столице, и про алмазы мы все знаем. Но сегодня наша гостья очень много чего интересного расскажет. Расскажет, насколько наш край уникальный, что мы добываем не просто какое-то полезное ископаемое, а настоящий символ о том, что блестит, сверкает и заставляет биться наши сердца чаще и чаще. О том, ради чего, собственно, мы здесь живем и ради чего мы построили такой огромный город. Она нам расскажет очень много интересных фактов и про интересные экспонаты.
14: Да, а еще Наташа нам сказала только про первую часть нашего эфира, у нас также будет еще вторая часть. У нас сегодня две гости, они будут рассказывать нам и о нашем прекрасном алмазе, так сказать, города, но вы об этом узнаете чуть-чуть совсем попозже. И также будет у нас гостья, которая работает в Доме культуры.
13: Да, она расскажет о алмазном потенциале наших людей, без которых ничего бы здесь получиться не случилось.
14: Не случилось, да. Алмазы живут в каждом из нас, и в земле, и в нас самих.
13: Итак, сначала мы поговорим с человеком, который знает об алмазах все, о том, как их добывали, где их добывали, кто их добывал и каким орудием добывал. Все, что можно рассказать и показать, можно увидеть в нашем музее алмазов. А наша гостья, собственно говоря?
14: Наша гостья – это экскурсовод музея алмазов. Прошу любить и жаловать, Жанна
13: Ивановна Алексеева. Жанна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Добро пожаловать на наш эфир. Начнем, наверное, с главного вопроса. Вообще, вот когда был открыт музей?
15: Музей алмаза открыл свои двери для посетителей с мая месяца 2026 года. Мы начали работать только этим.
13: Ой, он совсем юный наш музей. Малыш еще, совсем крошечка и лялечка.
14: Отлично. А расскажите, может быть, кто-то не знает, где находится музей. Расскажите, где он находится, как туда зайти и вообще вот как попасть, может быть.
15: Мы находимся по адресу Ленина 41/1. Это бывшее здание агентства. Раньше еще был там Сбербанк. Многие жители, наверное, помнят его как кафе «Северянка». Рядом с городским парком.
14: Угу, я поняла.
15: Мы там
14: я
15: находимся
14: поняла.
15: И принимаем гостей с 10 до 7 часов вечера ежедневно, кроме понедельника.
14: То есть суббота-воскресенье можем спокойно прийти?
15: Да, да, конечно.
14: Замечательно.
13: Вот я гуляю-гуляю, такая, оп, зашла в музей. Или туда нужно записываться?
15: Нет, у нас экскурсии идут каждый час. Достаточно только прийти, допустим, за 10-15 минут до начала сеанса, допустим, без 10-12. И если есть свободные места на этот сеанс, купить билет прямо там же на терминале и пройти на экскурсию. Также есть заявочные, то есть мы также заявки тоже принимаем, но заранее. То есть групповые заявки. Для этого можно связаться с нами по нашему номеру телефона или же написать нам на почту. Электронную почту.
14: Скажите нам номер телефона. Мы его оставим, чтобы все знали.
13: А давайте мы номер телефона оставим, да, такая затравочка, да, чтобы наши радиослушатели были заинтересованы перейти к нам на страничку ВКонтакте. Оставим это небольшим секретом. Сделаем такой пост, где оставим все контакты нашего музея. А если группа хочет посетить, но не хочет заходить к нам ВКонтакте, просим заходить на Ленина
15: 41/1.
13: Собственно говоря, вот. Зачем же мы можем пойти в этот музей? Что у вас есть? Какие экспонаты?
15: Вообще, музей алмаза – это такое современное интерактивное пространство. Там есть и старые экспонаты, которым около 100 лет. Также есть и современные технологии. То есть, и прослеживается весь путь алмаза от его рождения до получения ювелирного украшения на витринах. То есть все это рассказывается в нашем музее. Наш музей достаточно большой, состоит из 5 залов. На данный момент у нас есть только, ну, доступно экскурсионное обслуживание. То есть у нас экскурсии проходят 1 час. И за этот 1 час человек узнает достаточно большой объем информации.
14: А у вас у самой появился, может, какой-то определенный экспонат любимый, который вот вы прям у него бы начали экскурсию?
15: У меня есть два любимых экспоната. То есть самый первый – это оригинальное письмо Ларисы Анатольевны Попугаевой. Первооткрывательница трубки Зорница. Вот это письмо у нас выставлено сразу же в первом же зале, где рассказывается про рождение алмаза, про то, где его нашли, кто его нашел, как открыли. Также в этой экспозиции рассказывается, какова роль лисички при открытии трубки мира и почему одними из главных героев нахождения алмазных месторождений считаются олени.
16: Жанна, а можете для меня и для наших слушателей, как человек, ознакомленный с первоисточником, рассказать все-таки вот эту... Я очень много слышала, что не Лариса Попугаева первая открыла, что если бы не проводник, якут, который их привез, они бы ничего не нашли. То есть первенство отдают проводнику. Кто-то говорит, что все благодаря лисичке. Первенство отдают лисичке. Кто-то говорит, что все-таки Лариса Попугаева нашла. Что же написано в первоисточнике? Кто действительно был первый?
15: Давайте начнем с того, что самые первые алмазы в Якутии геологами были обнаружены в 1949 году на косе Соколиная. Группой геологов руководил Григорий Файнштейн. Но это было рассыпное месторождение. А вот кимберлитовая трубка, самая первая зорница, была открыта как раз-таки Ларисой Попугаевой и Федором Беликовым, ее лаборантом. Вот, и действительно, геологи сами одни не ходили, у них были проводники. Ну, так как здесь была тайга, легко можно было заблудиться, плюс дикие животные. Ну и здесь про оленей все-таки расскажу.
14: Давайте.
16: Новый кандидат на первенство появился, еще олень.
15: Техники не было. И на долгие расстояния, на длинные расстояния геологи арендовали у местных жителей оленей, чтобы перевозить свои вещи. Сами тоже ездили на них, получается. Вот. Но, да, первооткрывательницей первой кимберлитовой трубки считается Лариса Анатольевна Попугаева.
14: Вот, все тайны тебе раскрылись, Наташа.
16: Все, я теперь все знаю.
14: А у меня еще такой вопрос. Вот алмазы у нас все-таки это очень дорогая, дорогой камень. Камень же, да? Материал. У нас в музее алмазы, они настоящие или, может быть, они копии, чтобы никто
16: не позарился,
14: на них, да?
16: Конечно.
15: Ладно.
16: Все алмазы украли уже, да?
15: У нас есть четвертый зал. Я его сама себе, ну так, называю сокровищница нашего музея. Это наша алмазная комната. И внутри этой алмазной комнаты действительно расположились настоящие алмазы. Необработанные природные алмазы. Но они под строгой охраной. В столе сейфе. И там выложена картина, замечательная картина.
14: Алмазами, да, выложена?
15: Алмазами, да.
14: А что за картина, можете рассказать?
15: Там геолог и сортировщик.
14: Угу. Очень интересно.
15: Картину выкладывали сотрудники центра сортировки алмазов.
14: Хорошо.
16: А сколько там охраны? Как там вообще охрана? Над вами ходят 25 людей с автоматами, с касками? Или как это происходит? Ну, честно признаюсь, очень хотела попасть в музей, но еще никак не дошла. Откладываю, как всегда, на потом.
14: Ну, вот завтра с тобой пойдем в музей, видимо.
16: Завтра у нас выбор.
14: Ну, если завтра пойдем.
15: Ладно. У нас, на самом деле, музей действительно режимный объект. У нас есть охрана. То есть сотрудники Алроса охраны у нас работают, да, и каждый посетитель обязательно проходит досмотр, прежде чем зайти к нам в музей. Но и в алмазную комнату с нами также заходит охрана.
14: А выходят, осмотр тоже проходит?
15: Нет. Да. На выходе можно просто выходить.
14: Понятно. А вот еще такой вопрос. Во всех вам, во многих музеях, в основном, да, у нас по России стоит правило руками не трогать. У нас в музее тоже это правило есть? Или, может быть, можно как-нибудь так
16: сказать, что-то там потрогать,
14: да, к искусству?
15: Ну, Вообще, да, желательно не трогать экспонаты, потому что некоторые экспонаты действительно очень, скажем так, старые, хрупкие. Но есть возможность потрогать интерактивные экраны. То есть у нас достаточное количество интерактивных экранов, где можно также почувствовать себя геологом и открыть новые месторождения, посмотреть на фотографии уникальных людей, треста и компании, посмотреть на фотографии вот уникальных алмазов. Также можно незаметно потрогать кимберлиты.
14: Незаметно, Наташа, поняла.
15: Выставлены на открытой полке, да.
14: Главное, чтобы никто не видел.
16: Да, ты подходишь к группе и такой говоришь: «Смотрите!» А сам трогаешь, трогаешь, трогаешь.
14: Да-да-да, очень интересно, да, получается.
16: Давайте маленько раскроем понятие кимберлит. То есть это вообще что? Я могу потрогать кимберлит? Это, наверное, кусочек породы, да, какой-то,
15: да.
16: Откуда вот он взятый?
15: Кимберлит считается, сейчас я что-то скажу, да. Ну, что я читала? Я читала, что кимберлит — это ультраосновная порода, глубинная, в которой содержатся алмазы. А еще мне рассказали, что кимберлит — это как лифт для алмаза.
14: Алмаз идет, идет, садится в кимберлит и поднимается наверх. Мне, пожалуйста, на седьмой этаж.
15: Кимберлит – это алмазоносная руда. В кимберлите находятся алмазы. То есть внутри кимберлита содержится алмазы.
14: А, все понятно.
16: Для каждого ли экспоната у вас подготовлена вот такая история? Про каждый ли экспонат вы что-то интересное читали?
15: Не думаю, что про каждый экспонат. У нас достаточно большое количество экспонатов, если так посмотреть. Но основные, ну вот... Давайте я перейду ко второму своему любимому экспонату.
14: Точно, точно, точно, давайте.
15: Это патефон 90-летний. Опа. У нас в музее есть патефон 1936 года выпуска. Ему в этом году 90 лет. И привезли его в Мирный в 1956 году. И вот про него я как раз-таки рассказываю, что с помощью патефона молодежь устраивала по вечерам танцы. Нам это рассказывали ветераны алмазодобывающей промышленности, что вот даже есть такой факт, ну, как факт в истории, что в 1957 году уже была танцевальная веранда.
16: Да, я помню, мы приглашали на радио, кстати, Любовь Геронтьевну.
15: Да-да-да.
16: Это старожил нашего города, которая приехала сюда практически с основания. Если кто желает послушать ее истории, можете поискать на стене в группе ВКонтакте «Молодежь Алроса» этот эфир. И она рассказывала очень классные истории про то, как они начинали здесь жить, как они сюда приехали, что здесь я не могу себе представить, что здесь ничего не было. Была грязь по колено, были несколько бараков, они ходили в сапогах по колено, тонули в грязи и устраивали танцевальные вечера, скорее всего, наверное, как раз с этим патефоном.
14: Ну, вечера, веселье должны быть, мне кажется, везде, во все времена, даже на войне в 45-е тоже все равно люди... Были моменты, что они отдыхали и тоже танцевали. А у вас вот есть, получается, письмо и патефон. А есть ли какая-то фирменная история, которую вы приберегаете? Ну вот, или
16: для избранных,
14: просто,
16: так, да, скажем.
14: Или просто
16: для приходит, очень внимательных слушателей.
14: Приходит человек, вы просто по стандарту рассказываете, ну, экскурсию.
15: Нет, но бывают случаи, когда можно... Ну, смотришь и видишь, что вот этому человеку можно подойти с юмором, можно там что-то пошутить, рассказать что-то шуточное. А бывает такое, что нет, надо воздержаться и придерживаться определенного текста. То есть такие моменты бывают, да. Но я не знаю, стоит ли рассказывать некоторые шуточки в прямом эфире.
16: Если они не содержат ненормативной лексики, упоминания иноагентов и запрещенных соцсетей, можно все.
14: Нужно.
16: Просим, просим. Товарищи, поддержите нас, ставьте лайки. Давайте, Жанна, расскажите. Я напомню, что у нас в гостях сегодня экскурсовод музея «Алмаз» Алексеева Жанна Ивановна, которая сейчас нам расскажет интересную, смешную историю.
15: Ладно, расскажу такой не очень шуточный, но очень такой трогательный рассказ, который мы иногда тоже рассказываем. Это про Льва Леонидовича Солдатова. Вот. Второй управляющий треста «Якуталмаз», который внес огромный вклад не только в развитие алмаздобывающей промышленности, но еще и в развитие нашего города. И получается, он в своем завещании завещал, чтобы часть его праха развели над городом Мирный. То есть он настолько был предан городу Мирный, что после его смерти действительно развели его прах над нашим городом.
17: Вот это да, понимаю, представляешь? Вот многие свой прах просят там развить на винограднике, чтобы сделать вино, и потом через 40 лет его дети вспоминали, когда пьют бокальчик красного полусладкого. А тут город, привязанность к городу, это прям достойно, я считаю, очень достойно. Вы вот так много всего знаете, вот... У вас-то от образования или, может быть, какие-то просто много читаете?
15: На самом деле, ни то и ни другое. Я до того, как начать работать экскурсоводом, сначала в историко-производственном музее, оттуда мы переименовались в музей алмаза, на самом деле, стыдно признаться, ничего не знала об истории нашего города. И вообще, как добывают алмазы, какой это сложный процесс, сложная работа. Но когда начала работать, конечно же, это сначала были книги, воспоминания геологов, первооткрывателей. А сейчас в основном меня заставляют искать новую информацию посетители. То есть посетители приходят, задают вопросы, и если на этот вопрос я не знаю ответ, после мы обязательно записываем эти вопросы, находим ответы и с коллегами обсуждаем. То есть, если вдруг коллеги тоже не знают ответ на этот вопрос, они тоже будут в курсе. И они тоже со мной делятся такой информацией.
17: А где вы ищете ответ на вопросы? В интернете или в архивах?
15: В основном либо в книгах, либо в интернете, но не из одного источника. То есть, берем сразу несколько источников, чтобы информация была достоверная. Да.
17: Понятно, да.
16: Жанна, а сможете вспомнить какой-нибудь самый... запомнившийся вам вопрос? Может быть, он был самый удивительный, может, самый каверзный, может быть, вы на него ответ искали дольше всего, но вот он почему-то вам запомнился.
15: Вопросов на самом деле было очень много.
16: Ну, вот первый, который вам вспомнился, что вам задавали. Или все были достаточно сложные, и искать ответы на них было не так уж и легко. Вот я вижу, у вас книжечки какие-то лежат. Что это за книжки? Это подсказки?
15: Да. То есть это настольная книга практически нас всех. И видно же, да?
16: Да.
15: Да, что она вся в закладках. То есть,
16: это как это... раз ответы на вопросы, да?
15: Ответы на все вопросы. Это книга Павла Вечерина, журналиста, историка, от треста до компании, от палаток до городов. Хронология Якут-Алмаза с 1957 по 1992 год. То есть вся история развития алмазодобывающей компании. И если вы заядлый участник интеллектуальных игр «Разум» и «Разумовский», то ответы на... вопросы по истории компании можете найти в этой книге. Mm-hmm. Ну и также у меня есть тоже «Алроса 20 лет». Это уже после 92-го года. Тут тоже очень хорошая информация.
16: Это уже, так скажем, новейшая история нашей компании,
15: да,
16: нашего города.
15: Да, уже «Алроса», да.
16: Да, уже вот учебники есть для нашего города.
17: Ну вот пойдем участвовать, возьмем, одолжим книгу. Одолжите нам? Книжку.
15: Нет.
17: Мы с вами сядем, будем вместе
16: читать. Приходите в музей
17: читать,
16: да? У вас там есть читательный зал почитать?
15: К сожалению, нет. Но думаю, что в городской библиотеке найдутся.
17: Ну хорошо, тогда библиотеку тоже потом.
16: Какие люди чаще всего ходят к вам в музей? Вот по статистике это школьники, пожилые или это работники нашей компании?
15: Ну, это взрослые люди, в том числе и сотрудники нашей компании. Тоже приходят. Приходят также группами по профсоюзу.
16: От профсоюза.
15: Да, от профсоюза, да. Вот. Но жители нашего города, гости, туристы тоже ходят достаточно.
17: А подскажите, какое время заложено на одну экскурсию? Ну вот я понимаю, что час, но может быть такое, что экскурсия затянулась немножечко или наоборот прошла немножко быстрее?
15: Да, всякое может быть, зависит от, допустим, возраста, от запроса людей, от заинтересованности. Бывает такое, что когда люди торопятся и просят провести им быструю экскурсию. И если кроме этих людей других посетителей нет, то мы можем подстроиться под них и провести экскурсию достаточно быстро. Вот. И при проведении экскурсии тоже смотрим на усталость, на количество, на возраст людей. И дольше останавливаемся на определенных точках. Допустим, здесь быстренько прошли, а тут подольше рассказали.
17: Как-то так. А дети вообще ходят, да, в музей нам, к нам?
15: Да, дети ходят с родителями. Школьные группы тоже ходили в мае месяце, в сентябре, пока школьников мы не принимали. Но вот сегодня как раз звонили и хотели уже направлять заявку.
16: Да, вы ушли к нам.
17: Как школьники реагируют на вот такие вот истории, которые вот касаются нашего края?
15: На самом деле, меня, вот честно, меня удивляют наши дети в хорошем смысле. То есть они почти, ну да, почти все такие вот какие-то осознанные, понимают, вот. Эмоции такие классные показывают, что вот хочется им рассказывать, рассказывать и рассказывать. И из-за того, что у нас еще есть VR-очки, при помощи которых можно также в реальном времени увидеть, как работают на открытом карьере, как работает дражный флот и даже спуститься в шахту. Вот на этих моментах дети вот прям очень сильно интересуются, смотрят. И бывает, даже один раз сказали дети, что они в жизни не станут шахтерами.
16: Вот, а кто хочет еще посмотреть и попробовать VR-очки, приходите в музей Ленина 41. А нам сейчас необходимо прерваться на блок новостей и рекламы. Оставайтесь с нами, мы скоро подключимся снова.
18: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
19: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Мирнинских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
20: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
18: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
21: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-370-50. 8-403-51-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
0: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
22: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
23: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают? Как работают? И каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
16: Остались с нами и приветствую вас, тех, кто только что к нам подключился. Вы слушаете радио Алмазного края и с вами радио-шоу молодых специалистов Алроса «Мир Нау». И сегодня голосом этого эфира буду я, Наталья Иванова.
14: И я, Елена Гай. В первой части эфира мы вам рассказали и сами узнали много-много-много-много про музей алмазов. Ну, лично я узнала прямо много-много-много-много. Вот. Если кто-то из вас сейчас так грустнул, что не послушал нашу первую часть и не знает ничего об алмазах, не переживайте, потому что все есть у нас на страничке «Молодежь Алроса». Заходите, ВКонтакте, смотрите, да, ВКонтакте, да. Заходите, смотрите, также задавайте вопросы, пока есть время, на все ответим. Передавайте всем привет, если вдруг еще не передали, не успели.
16: А я снова хочу воспользоваться эфирным временем и передать своей подруге привет. Вы можете сделать это точно так же. Моя подруга несколько лет назад уехала из нашего города Мирный, но по-прежнему смотрит и слушает наше радио. Катя, если ты нас сегодня смотришь и слушаешь, ну, привет тебе! Ну, так. А теперь давайте мы все-таки поговорим о людях, про алмазы мы все обсудили. Кто же сделал все то, что мы сейчас видим, что мы можем ощущать, и кто же добывает те самые прекрасные алмазы, которые мы смотрим в музее и которые мы можем носить на наших ручках и на наших ушках?
14: У нас в гостях сегодня специалист молодой, который приехал к нам с Якутска. Она приехала для того, чтобы делать наш город ярче. Это режиссер Дома культуры. Она ставит нам ставит и предлагает новые идеи для мероприятий, для концертов, для праздников. Прошу любить и жаловать Сандара Андреевна.
4: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Добро пожаловать в наш эфир, как мы уже всем заветно говорим, добро пожаловать. Расскажите,
16: страшно,
14: пожалуйста.
16: Страшно ли у нас здесь на эфире?
14: Не страшно, не боитесь?
16: Не страшно. Не боитесь?
14: Расскажите, как вам наш город?
4: Город мирный. Ну, на самом деле, из-за того, что я из Якутска, вообще город Якутск, он сам большой, и мирный показался мне, ну, сперва маленьким, а потом это надо походить, посмотреть. Мне он очень понравился из-за того, что зеленый город. Везде деревья, везде березы. Это так красиво было. Еще осенью, когда оно все оранжевым, красным становится. Мне такая осень очень нравится, поэтому очень хорошо. Как только я приехала, мирный был очень тихим. Людей было очень мало. Я как только вышла. Я приехала 17 августа. Нет, 16-18.
14: Вот в этом году, да?
4: Ага. В этом году в августе приехала.
16: Да, конечно.
14: Все еще с отпуска,
16: да,
14: не вернулись.
16: Поэтому город это было... вымер.
4: Ага, поэтому это было так странно, когда ты в 9 утра выходишь, в 8 утра выходишь, там никого нету.
16: Думаешь. Как в фильмах ужаса, да?
4: Апокалипсис.
14: Особенно туман, дым у нас в городе. Так иногда бывает, да.
4: А потом уже... В сентябре уже очень много детей, подростков, взрослых. И город оживился. Мне так понравилось.
16: Сандара, тебе уже удалось посмотреть весь город? Во всех частях побывала?
4: Ну, не сказала бы. Но в карьере была. В первый же день.
14: Прямо в карьере?
4: Ну, смотрела в карьер.
14: На смотровой площадке, да?
4: Да, на смотровой.
16: Конечно, это самое знаковое место нашего города. Фишенка на торте. Да, без посещения карьера в нашем городе жить запрещено.
14: Вот вы приехали к нам из Якутска, как вы уже сказали, что город Якутск, он большой, вы из большого города переехали в маленький город. Вообще, как вы решились на такое, что переехали сюда?
4: Ну, я как будто бы не решалась.
14: Судьба.
4: Прям, ну, сказала бы то, что это судьба, но и как бы выбор тоже. В городе оставаться... Не хотелось, мне хотелось переехать, именно переехать, и чтобы ощутить вот новые ощущения, когда ты никого не знаешь, ничего не знаешь про людей, про вот этот вот город, и ты приезжаешь уже в новое место с новыми видениями и продолжаешь, набираешься опыта.
14: То есть вы ехали изначально туда, не зная куда, но будет весело.
4: Да.
14: Замечательно, хорошо. Так, а подскажите, где вы обучались?
4: Обучалась я в Якутске, в колледже культуры. В Якутский колледж культуры и искусств. Там я была социально... Ну, у нас есть направление социально-культурная деятельность. Она направлена на менеджеров, на режиссеров, на вот, художественных руководителей. Некоторые могут стать директорами клубов. Вот.
14: А режиссура вообще, у вас это была какая-то мечта с детства? Или, может быть, вы там в школе делали какую-нибудь сценку, помогали с праздником?
4: Ну, нет, не сказала бы то, что это прям мечта, но просто так получилось. Я изначально хотела быть актрисой, но потом я увидела, вот мне сказали то, что есть колледж культуры, ты можешь туда поступить. Я пришла, отдала документы, потом мы ходили на консультации, чтобы вот вступительные экзамены пройти. Я походила, и мне так понравилось вот это вот, создавать новые какие-то сценки, этюды делать. Мне это понравилось, сразу понравилось. И вот уже вот как только я вступила на порог колледжа, вот тогда мне началось нравиться.
14: Это режиссура, да, сама?
16: На самом деле, вот признаться, да, вот там... Прикрою глаза, да, там рука, лицо, мемчик. Я всегда думала, когда мы приглашали Сандару к нам в гости, режиссер. Я такая, девушка, режиссер, она с этой большой камерой ходит и снимает. Я такие, Наташа, нет.
14: Большой камерой операторы.
16: Да, это же человек, который все там пишет, говорит, кому что делать. В общем, я все перепутала. Теперь я разобралась. Теперь я все знаю. Расскажите немножко побольше про ваше обучение. Какими творческими работами вы делали? Может быть, какие-то там курсовые уже работы писали, сценки делали?
17: Или ваша защита диплома? Вы же защищали диплом, да, правильно? Вот, вот я знаю, что, допустим, в Москве, ну, или не в Москве, ну вот где оканчивают культурные колледжи, институты, обычно, вот, допустим, на актеров или на режиссеров учатся, обычно их заставляют, наверное, не заставляют, обязывают, да, к диплому прикладывать какой-нибудь там короткометражный фильм. Вы также делали, ну, или как-то сценку ставили?
4: Да, мы ставили целое мероприятие туда, где проходили практику. Мы проходим практику, там уже, ну, мы приходим уже с готовым сценарием, который мы сами написали в колледже до практики. И вот уже во время практики мы это все ставим, целое мероприятие, концерт. У меня был концерт. Вот я поставила...
17: Прямо концерт. А.
16: В Якутске?
4: Нет, это было в Нюрбе.
16: А расскажите поподробнее, что за концерт и где вы брали артистов?
4: Ну, артистами были вот те люди, которые ходили на кружки, сами работники и просто любительские вот коллективы, которые были там. Я ставила концерт-коллаборацию по мотивам картин Андрея Чукачева. Вот, это художник, знаменитый художник, у него очень много вот, скорее, детских таких картин. И я вот с помощью них, я оживляла эти картины на сцене. Я показывала, он сам родом из Нюрбы, поэтому я ставила в Нюрбе, и вот я давала зрителям увидеть вот эти картины с другой стороны.
16: Вау, блин, у меня прям мурашки вот так пошли,
17: это
16: ничего себе.
17: Очень круто,
16: где
17: да.
16: вы взяли такую потрясающую идею? Мне кажется, это прям... как-то уникально, что ли, вот современно звучит, прям, ну, классно.
4: Идею мне подкинула преподавательница наша, которая обучала нас драматургии. Она вот сказала, было бы круто поставить какой-нибудь концерт или мероприятие по мотивам, ну, картин. И потом мы сидели и думали, вот Андрей Чикачев, она предложила, вот Андрей Чикачев, почитай про него, ну, хочешь поставить про него? Я прочитала информацию и прочитала то, что он с города Нюрбы, ну, в селе, из села, вот. И вот мне так понравилась вот эта вот идея, то, что я загорелась этим желанием и сразу начала придумывать идею, концепцию, вот это вот все. Ну, первая, кто была, это преподавательница.
16: Какие были отзывы сельчан?
4: Отзывы, им очень понравилось то, что вот что-то новое и про вот человека, который сам родом из Нюрбы. Вот.
17: Нюрбы, отлично.
16: Кто-то помогает вам? Я первая.
17: Ладно.
16: Помогает вам делать эти сценарии? Почему я спрашиваю? Буквально, видимо, это судьба, прозрение, не знаю, как это назвать, но именно вчера вечером я сидела и совершенно случайно листала телевизор, чтобы что-то фоном шло у меня сзади, и включила канал «Культура», и там телепередача называлась «Драматургия». И там рассказывали, что сейчас в современном мире принята связка «режиссер плюс драматург». Раньше были режиссер и сценарист, они работали вместе, а сейчас в современное время как-то немножко режиссеры переключились, и они работают с драматургами, которые помогают им там какие-то идеи подкидывать, какую-то там красивую картинку. У вас есть такие помощники или на первых этапах вы все-таки более самостоятельно все выполняете?
4: Сейчас, прямо сейчас? Прямо сейчас, ну... Есть, наверное, ну, моя наставница есть. Вот она может подкинуть идею. Было бы круто сделать так, хотелось бы увидеть так. А так, ну, пока что вот так вот.
17: Прям... Наставница, вы сейчас сами проходите наставничество, да?
4: Ага.
17: У кого? Как вообще оно проходит?
4: Лемзяковой Анны Михайловны. Она художественный руководитель в Дворце культуры «Алмаз». Как проходит? Ну, она дает мне задания, я эти задания делаю и на проверку ей отправляю.
17: Как в школе?
4: Ну, не сказала бы то, что как в школе, потому что оно как бы и теоретически, и практически тоже проходит. Она мне дает задание, например, написать сценарий. Я пишу этот сценарий и отдаю, она говорит, все хорошо, и все, на следующий раз мы проводим это мероприятие по моему сценарию, как оно вообще в целом прошло.
16: Угу. А уже проводили какой-то сценарий по... Мероприятие по вашему сценарию?
4: День государственного флага.
16: О, Расскажите поподробнее.
4: Там я написала, слова ведущего и программу составила из концертных номеров. Там ведущей была сама Анна Михайловна.
16: А какие отзывы были у вашего наставника по сценарию? Корректировала она его или все прошло без сучка и задоринки? То есть как вы написали и его идеально взяли?
4: Нет, ее, конечно, корректировали. Корректировки были, потому что либо слова ведущего слишком длинные, либо слишком короткие. Она говорила добавить, убавить, вот это. Она давала мне вот концертные номера и сказала проставить их по... Ну, как ты чувствуешь? Я проставила, она сказала, да, очень хорошо, но тут бы я скорее поменяла, вот так вот их местами поменяла. Ну, есть, были корректировки, да.
5: Угу. Так, а еще такой у меня к вам вопрос. Вот вы сейчас делаете сценарий для, получается, каких-то сценок, концертов. Угу. А вы как режиссер вообще не хотели бы уйти куда-нибудь в кино, к примеру, снимать, нет?
16: И как я перепутать оператора и режиссера?
4: Но вообще, здесь в целом, когда людям говоришь, что ты режиссер, первое впечатление, которое у них возникает, это кино.
16: Угу. Как и у меня.
5: Ну, конечно, да.
4: Скорее, вот кинематографический вот режиссер кино.
5: А, оно отличается, да?
4: Да, он более распространен, мне кажется. Потому что, я не знаю, я в кино не так сильно работала, чтобы прям сказала бы то, что у них очень большие различия. Да, конечно... Есть различия, но, мне кажется, такие большие можно.
16: А мы сейчас заговорили про ассоциации. Давайте с вами и с нашими зрителями, и с слушателями поиграем. Кто не может нам ответить, ответьте себе просто в уме. Интересно, что вам первое приходит на ум, когда вы слышите слово «режиссер»? Какая первая ассоциация приходит? Вот, Лена, что тебе приходит
5: первая ассоциация? Мне с фильмом сразу приходит режиссер кинофильма.
16: Мы когда начали разговаривать, спросили про ассоциацию, мне как раз почему-то не пришло фильм. Мне пришла передача «Сам себе режиссер». Помните?
5: Тоже хорошо, тоже. Но там, наверное, вот у тебя, наверное, поэтому и сложилось, что режиссер должен с камеры ходить, потому что там все снимают.
16: Да, да.
5: Передачу назвали неправильно, надо переименовывать. «Сам себе оператор».
16: Сандара, а у вас какие первые ассоциации? Вот режиссер, что первое приходит на ум?
4: Сейчас, как только я отучилась... Вот режиссер массовых мероприятий, каких-то спектаклей, вот концертов, вот это вот все мне приходит. А до этого тоже приходило вот кино, фильмы снимать, режиссер, вот это вот все приходило. А как только я уже в колледже училась, уже все. Единственное, какая ассоциация приходит при слове режиссер, это вот режиссер массовых мероприятий, режиссер концертов, спектаклей. Вот это вот.
5: Да, очень интересно. А вот вам задали сделать сценарий. Откуда вы берете вдохновение?
4: Вообще вдохновение берется со всего угодно.
5: Прямо со всего, со всего.
4: Со всего.
5: Наташа,
4: можно...
5: мы тоже станем вдохновением. Да? Скажите да.
4: Ну да, можно. Со всего это влияет туда и фильм, и музыка, и картинка, и просто что-то, какое-то действие, которое понравилось. И жизненный опыт, жизнь тоже. Вот мне кажется, для меня самое вдохновение — это жизнь.
5: Из жизни все берете.
4: Жизнь.
5: Очень-очень.
16: Прогулки по осеннему тротуару, взгляд на прекрасных уточек, летящих
5: как
16: по небу.
5: Как падают желтые листья.
16: Да, все это может навеивать какие-то мысли, какие-то чувства, которые потом переливаются в различные сценарии, слова и сценки.
4: Еще вот про жизнь вдохновение идет, мне кажется, еще с проблем, которые надо осветить, хочется осветить, чтобы об этом говорили. Это жизнь.
16: Говоря о проблемах, скорее, это не совсем проблема, да, это как книга, да, «Отцы и дети», «Дети и отцы», мы понимаем, что поколения весьма разные, вы как раз представитель самого молодого, самого активного такого пласта нашего населения, очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу... Как можно привлечь нашу молодежь в Дом культуры к творчеству? как преподносить? Ну, меняется, может, какая-то концепция, сценарий, допустим, 10-20 лет назад было принято вот так, сейчас вы хотите по-другому, потому что вы так чувствуете, как молодежь.
4: Ну, вообще, мне кажется, это вообще очень индивидуально. Молодежь бывает разная. Но сейчас, мне кажется, молодежь можно привлекать какими-то интерактивными мероприятиями. Там, где можно пощупать, потрогать, почувствовать. Вот такое, например, мне очень интересно. Вот,
17: это
4: знать,
17: вот,
4: что...
17: Мне кажется, такое будет не только молодежи интересно, но
4: это будет
17: совершенно
4: всем интересно.
17: Да.
4: Вот, еще молодежь привлекается, ну, современными трендами. Вот это вот все. Если это включить как-то очень логично, включить мероприятие, то, мне кажется, молодежь оценит это. Ну, он оценивает, большинство оценивает.
16: Ну, в общем, на следующем мероприятии мы ждем от вас молодежных трендов. И надеюсь, наставник не будет зарубать их за то, что это что-то из ряда вон выходящее. Кстати, к слову говоря, собственно, к вчерашнему моему просмотру, у меня в голове родилась такая мысль, когда я просматривала современные спектакли, и у меня в мысли пришло, ну, в голове такое, что, ну, что-то мне очень не нравится то, что делает современная культура. Мне нравятся там, допустим, какие-то исторические пьесы, которые были поставлены там 10-20 лет назад на исторических книгах. А какая мысль родилась? Я сижу такая и думаю, а раньше, 10 лет назад, это же была такая же инновация, как те пьесы, которые я сейчас говорю, что мне не очень нравятся.
17: Ну да, для
16: людей. Вот он самый парадокс того, что творческие люди, к сожалению, в большинстве случаев в современности не признаны своим творчеством, а их признают уже несколько позже, когда приходит время и осознание. То есть необходимо время, чтобы прочувствовать именно ценность того, что делают творческие, культурные люди. Вот какая глубокая мысль вчера вечером в 11 ночи ко мне пришла и озарила.
17: Это очень, на самом деле, очень глубокое.
4: Это правда. Люди, они могут менять вот тренды всякое, что популярное становится, но все равно неизбежно приходит к классике. Классика, она неустарима. Она вот должна быть.
17: Сандра, а вот у вас было какое-то мероприятие, вы вот о нем задумались, сделали все, отрепетировали, пошло мероприятие, пошло немножко не по плану?
4: Ну,
17: форс-мажоры, понимаешь, что везде могут быть.
4: Да.
17: То что вы делали в этой ситуации?
4: Ну, в этой ситуации стараться как можно быстрее это все исправить, но если уже это уже все прошло, то это надо уже анализировать, чтобы в следующий раз такого не происходило. Вот именно из-за чего это произошло, почему, если мы репетировали, все было нормально. Ну, такое всегда бывает.
17: Вы вообще любите вот анализировать ваши ошибки, ну, ваши или там ваших коллег?
4: Да.
17: Меры, да. Ну, на ошибках учатся, да, как говорят. Нормально, хорошо.
4: Ошибка — это опыт.
16: Вот у меня есть тоже такая интересная мысль. Несколько раз организовывала какие-либо праздники, какие-то либо события. Ну, конечно, не такого масштаба, да, там не супер-мега-режиссер. И я всегда себе говорила: Наташа, кроме тебя никто не знает, как должно быть. Делай, главное, делай вид, что так и задумано. Все будет хорошо. Упала танцовщица. Это было задумано по сценарию, ребята.
4: Да.
16: Вот один из таких маленьких лайфхаков, как можно, так скажем, завуалировать какие-то не очень приятные ситуации.
17: Да, ну а что, внимание. Есть же танцы, вот этот модерн, контемп, ну как раз они там танцуют, бац, упал. Так нормально, так и должно быть.
16: Сандра, вы уже месяц, больше месяца находитесь у нас в городе.
4: Почти месяц.
16: Да, почти месяц. Гуляя по городу, по окрестностям, познакомившись с нашими людьми, с нашими достопримечательностями, есть ли внутри какое-то желание организовать именно какая-то идея какого-то праздника, мероприятия по стилистике? Допустим, там День алмаза добытчика я хочу вот видеть вот так. Или 8 марта было бы классно им сделать вот так. Есть какая-то уже идея или
4: ну,
16: еще нет?
4: Пока идеи нет. Нету. Но
17: ближе
4: мне...
17: туда, к мероприятию.
4: Ближе, наверное, туда.
17: Хорошо. Я предлагаю провести блиц-опрос.
16: Ага.
17: Ты на это смотришь.
16: Ну, давай.
17: Это смотришь.
16: Блиц,
17: давай.
16: Это мы задаем вопрос, вы можете отвечать коротко. Ну, можете не очень коротко.
17: Быстро и коротко. Ну, можно и коротко. Ну, быстро. Главное, быстро.
4: Ладно.
17: Давайте. Первая песня, которая приходит на голову, без которой не обходился ни один ваш праздник. Самая первая.
4: Самая
17: любимая. Какая песня чаще всего играет на праздниках? Вот чаще всего.
4: Ну, я не знаю, как сказать. Там очень разные.
17: Разные. Ну, то есть нету повторения такого... обычно нет. Обычно
4: да,
17: всегда.
4: Нету такого.
17: Тоже очень интересно, что повторения нет. Прям-то хорошо, наверное, да? Вот.

0: уметь выходить за рамки, которые вы поставили себе. Надо учиться, набираться опыта. Даже если боитесь, глаза боятся, руки делают. Это так надо. Если вы хотите к творчеству, ну, отнести себя, то здесь уже надо не бояться, просто напролом идти. То, что вы хотите делать, надо делать. Творите, любите вот это вот.
1: Вот так, да, все понятно.
2: Будьте творческими, будьте раскрытыми и впитывайте все блага, которые дает наша природа, наша страна и наш Якутский край.
1: Да, как говорила Ольга Бузова, ничего не бойтесь, жизнь одна.
2: Да, жизнь одна, и эфир, к сожалению, у нас тоже каждую пятницу всего лишь один и всего лишь один час. Поэтому мы с вами прощаемся, но ждем вас в следующую пятницу в это же время в 13:00 на волнах радио Алмазного края, либо на нашей страничке ВКонтакте. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио Алмазный край.
4: В Мирном 14 часов.
3: Вы слушаете новости на радио Алмазный край.
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Ленске приступили к ремонту дороги на улице Пионерской. За лето 12 детей остались без присмотра ночью на Миринских улицах. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха вместе очистили берег реки. Далее подробности. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. Пониже в 2027 году будут ездить гости и участники праздника Эссы-Холунхо. Ход ремонта контролирует администрация Ленска. Далее. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой – ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет, говорит инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Мирнинскому району.
6: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступлений несовершеннолетних.
5: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Еще одна новость. Берег реки в Тасюряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегай природу» от экологического центра. Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
7: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последние 2 года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
5: Главная цель акции – не просто убрать полсотни метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка Убио». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно и дождливо. Воздух прогреется до 4 градусов. В Ленске пасмурно от минус 1 до плюс 5. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В Алмазной столице серое небо. Максимальная отметка на столбике

0: термометра 2 градуса тепла.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
6: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Айхау 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Профсоюзный дайджест. Новости профсоюзной жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». 55 лет в профсоюзе. 1 сентября, в День знаний, замечательный учитель, педагог, наставник Джема Егорова отметила 55-летие педагогического пути учителя и 50-летие работы в школе-интернат города Мирного. 1 сентября 1971 года Джема Николаевна вступила в ряды профсоюза. За 55 лет в составе профсоюза Джема Николаевна активно участвовала в ведении коллективных переговоров по разработке проектов и заключению коллективного договора, а также контролем за выполнением его разделов, в подготовке и проведении профсоюзных собраний, мероприятий, вовлечению молодежи в профсоюз и деятельность профсоюзной организации, за что была удостоена благодарственным письмом члена профсоюза «Профалмаз». За многолетний добросовестный труд, компетентность в решении поставленных задач, безупречную работу в коллективе и в связи с 75-летием со дня рождения. Своим трудом Джема Николаевна ежедневно доказывает, что педагог не профессия, педагог – призвание. 5 сентября среди членов профсоюза Вилюйской ГРЭ в природном парке «Живые алмазы Якутии» прошел ежегодный субботник. Наводить порядок в этом уголке природы стало для коллектива в ГРЭ уже привычной традицией. И в этот раз многие пришли с семьями. Участников было немного, но каждый вложился в общее дело. И результат не заставил себя ждать. Детвора сияла от радости, питомцы парка остались сытыми, а территория стала чище. Профком Вилюйской экспедиции благодарит всех, кто пришел и не остался в стороне. День удался на славу. Успели как и следует поработать, как и следует отдохнуть. Профсоюзная команда образования. Победитель военно-спортивной игры «Зорница». 5 сентября на стрелковом полигоне прошла ежегодная игра «Зорница» под организацией районного комитета молодежи. В состав команды образования вошли 9 активных спортивных профсоюзных участников. Среди них Валерий Колонаков, Евгения Алпыспаева, Дарья Дегранли, Алена Пшенникова, Владимир Кригер, Александр Паршуков, Роман Окунь, Буянто Дамбаев, Екатерина Мазурайтис. Организаторами была подготовлена специальная программа соревнований, которая позволила участникам раскрыть свой интеллектуальный потенциал и продемонстрировать навыки военной подготовки. Командам предстояло выполнить 8 конкурсных заданий. Всего в игре приняло участие 7 команд. Победителями военно-спортивной игры «Зорница» и обладателями главного кубка второй год подряд стала команда образования, состоящая из работников управления образования и образовательных организаций. Кроме этого, в рамках «Зорницы» проводились внезачетные конкурсы для участников команд и их болельщиков. В дисциплине «Дартс» Буянто Дамбаев, учитель физической культуры средней школы номер 26, занял первое место, показав лучший результат – 29 очков из 30 максимально возможных, и получил особый приз. ППО работников образования Мирнинского района выражает благодарность молодым специалистам и педагогам, которые показали высокий результат и желает дальнейших успехов в новых достижениях. К другим новостям. 13 сентября отмечался День программиста. Профессиональный праздник всех, кто создает и развивает, а также поддерживает цифровые решения. Коллектив «Алроса ИТ» получил поздравления от профсоюза. Коллегам вручили подарочные карты как знак признания их ежедневной работы. Такие инициативы укрепляют корпоративную культуру и показывают, что вклад каждого специалиста действительно важен. А в прошедшие выходные были подведены итоги районных онлайн-соревнований по ходьбе «Человек идущий». Всего приняли участие 119 человек. Профком «Трест Алмаз Автоматика» поздравляет Лилию Харабарову с первым местом возрастной категории от 41 до 45 лет. 5 лет подряд Лилия участвовала в соревнованиях «Пешком к здоровью» и в этом году стала пятикратной чемпионкой. Все 5 лет она была первая. Как говорит сама Лилия, движение – это жизнь, а жизнь – это движение. В удачном тем временем впервые прошел единый день скандинавской ходьбы, организованный при активном участии профсоюза «Профалмаз». На старт вышли жители старше 50 лет. Для многих скандинавская ходьба – это способ поддержать здоровье и найти единомышленников. Профсоюз традиционно поддерживает такие инициативы, ведь ходьба с палками дает комплексную нагрузку и укрепляет все тело. В упорной борьбе победителями стали Сергей Рудаков и Наталья Кройтору. А Анна Сергеева получила приз за волю к победе. Пусть этот праздник спорта станет доброй традицией, а профсоюз и дальше поможет его развивать. Также профсоюз удачнинского ГОК традиционно поддержал массовые забеги кросса нации. Председатель профкома Евгений Репин обратился к участникам с приветственным словом, а также словами благодарности за развитие в удачном бегового клуба «Алроса Удачный», который стал лучшим в онлайн-соревнованиях «Солнечный спринт». По итогам забегов победителей наградили грамотами и медалями. Также за развитие бегового клуба награды от главы города получили члены профсоюза Яна Кравцова и председатель Совета молодых специалистов УГОК Давид Дарабаев. Профсоюз и впредь будет поддерживать спортивные инициативы, ведь спорт объединяет людей и укрепляет здоровье. 11 сентября в МЦРБ прошла осенняя ярмарка для членов профсоюза. В ярмарке приняли участие и заняли призовые места за самое лучшее украшение своего стола. Женская консультация – первое место. Отделение пищеблока – второе место. Хирургическое отделение – третье место. А также отделение контроля качества и детская поликлиника. Администрация больницы тоже были участниками, и все получили подарочные сертификаты ЕПК. За выход этого выпуска благодарим Юлию Симонову, Евгению Алпыспаеву, Алису Кравченко, Наталью Сафонову, Тамару Пузанову и Елену Малышеву. С вами была Виктория Малыхина и «Профсоюзные новости».
1: «Профсоюзный дайджест» – новости профсоюзной жизни. «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
3: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
4: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
5: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Реклама на радио «Алмазный край».
5: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно используя провести эти выходные. Наступает главное событие осени. Второй районный конкурс красоты таланта «Этнокраса-2026» пройдет уже сегодня, 18 сентября. Станьте частью праздника национальной культуры, женственности и таланта. В этот вечер на одной сцене встретятся самые яркие представительницы района, чтобы представить единство культур. УТКЦ «Якутск», 17 часов, вход свободный. Приходите поддержать участниц и насладиться незабываемым шоу. Продолжаем. В эту субботу в Айхале пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026». 19 сентября на территории спорткомплекса «Алмаз» ждут всех, кто любит спорт, активный отдых и хочет стать частью большого праздника здоровья. Старт в 11:30. Победителей и призеров каждой категории ждут медали и награды. И это еще не все. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников. Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. С 22 сентября по 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Мероприятие проводится только по заявкам классов. Успейте забронировать удобную дату и время для вашего класса. У меня на этом все. Отличных выходных.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На избирательных участках Мердинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звоните с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
4: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
0: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования: умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю: включи радио «Алмазный край», и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном.
1: 16 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Радио без границ. Радио Алмазный край. Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Take my hand and we can go walking.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. На избирательных участках Мердинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
5: В ресторан требуется администратор, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата, требования, умение работать с людьми, стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20, 8-914-252-60-20.
0: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают,

0: первого созыва проводят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки организовали не только для жителей Мирнинского района. Свой есть и в вахтовых поселках недропользователей. Продолжит Инна Кива, председатель Мирнинской избирательной комиссии.
1: В Мирнинском районе у нас сформирована 31 участковая избирательная комиссия. В 8 утра все комиссии приступили к работе. Также у нас имеется одна временная комиссия. Она находится у нас на Среднебатовинском нефтегазоконденсатном месторождении. Комиссия тоже приступила к работе. Избиратели идут активно, голосуют.
0: В первые часы голосования выбор сделали руководители района и Алроса. Глава района Александр Басыров проголосовал в Мирнинском региональном техническом колледже. Исполнительный директор компании Сергей Павленко во Дворце культуры «Алмаз», а начальник рудника «Интернациональный» Николай Шепелев в 7-й школе.
2: Я считаю, что каждый человек, голос каждого человека сегодня как никогда важен нашему государству. Государству нужно помочь в достижении его целей, а мы должны, каждый из нас, осознанно сделать выбор в пользу нашего будущего, в пользу нашего государства, в пользу наших детей. В конце концов, государство – это мы. То есть мы проголосовать должны за наше будущее.
0: Участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Результаты выборов объявят после 20 сентября. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментирует Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
3: Готовиться мы начали довольно-таки заранее. В 2018 году нами были приобретены маленькие емкостя ОСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
0: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные от 15 до 20 тонн, в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. И еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть».
4: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
0: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника бойца СВО. В его честь открыли юнармейский класс. На форуме обсудили развитие юнармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Продолжит Юлия Порядочных, организатор форума.
5: Патриотизм – это не абстракция, ежедневная плодотворная работа. Это конкретные программы, наставничество, поддержка наших ребят.
0: Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы выпускника-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мирнинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама на «Радио Алмазный край».
11: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноват».

0: «Пятая я» в вашем городе.
1: Я, актер театра и кино Олег Харитонов, приглашаю вас на острый как соус чили спектакль
0: «Мирный» 8 октября, ДК «Алмаз».
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на избирательных участках Мердинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Теперь подробно. В Мердинском районе стартовало трехдневное голосование. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проводят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки организовали не только для жителей Мердинского района. Свой есть и в вахтовых поселках недропользователей. Продолжит Инна Кива, председатель Мердинской избирательной комиссии.
1: В Мердинском районе у нас сформирована 31 участковая избирательная комиссия. В 8 утра все комиссии приступили к работе. Также у нас имеется одна временная комиссия. Она находится у нас на Среднеботобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Комиссия тоже приступила к работе. Избиратели идут активно, голосуют.
0: В первые часы голосования выбор сделали руководители района и Алроса. Глава района Александр Басыров проголосовал в Мердинском региональном техническом колледже. Исполнительный директор компании Сергей Павленко во Дворце культуры «Алмаз», а начальник рудника «Интернациональный» Николай Шепелев в 7-й школе.
2: Я считаю, что каждый человек, голос каждого человека сегодня как никогда важен нашему государству. Государству нужно помочь в достижении его цели, а мы должны, каждый из нас, осознанно сделать выбор в пользу нашего будущего, в пользу нашего государства, в пользу наших детей. В конце концов, государство – это мы. То есть мы проголосовать должны за наше будущее.
0: Участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Результаты выборов объявят после 20 сентября. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментирует Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
3: Готовиться мы начали довольно-таки заранее. В 2018 году нами были приобретены маленькие емкостя ОСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
0: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные – от 15 до 20 тонн, в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. И еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть».
4: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
0: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника бойца СВО. В его честь открыли юнармейский класс. На форуме обсудили развитие юнармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Продолжит Юлия Порядочных, организатор форума.
5: Патриотизм – это не абстракция, ежедневная плодотворная работа. Это конкретные программы, наставничество, поддержка наших ребят.
0: Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы выпускниках-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мердинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Мирный.
8: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
9: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу: Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
10: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
0: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16.
7: «Алмазный край». Радио без границ.
12: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
13: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Рейгер. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субебир. Сыл. Тосумю. Субебир.
12: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В Мирном 18 часов.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На избирательных участках Мирнинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше

0: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На избирательных участках Мердинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: На основании решения Алмазнинского поселкового совета депутатов 5-го созыва от 06.08.2026 года номер 42-1 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения поселок Алмазный. Прием документов для участия в конкурсе ведется с 20 по 30 сентября 2026 года в рабочие дни с 17.00 до 19.00 по адресу Мирнинский район, поселок Алмазный, улица Речная, дом 1, актовый зал администрации городского поселения. Ознакомиться с решением можно на сайте www.almazny-kray.rf, вкладка «Поселение, поселок Алмазный».
5: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
0: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования – высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности – организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы, место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Забери

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на избирательных участках Мердинского района ждут почти 50 тысяч граждан. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Теперь подробно. В Мердинском районе стартовало трехдневное голосование. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проводят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки организованы.

0: колледжа. Исполнительный директор компании Сергей Павленко во Дворце культуры «Алмаз», а начальник рудника «Интернациональный» Николай Шепелев в 7-й школе.
1: Я считаю, что каждый человек, голос каждого человека сегодня как никогда важен нашему государству. Государству нужно помочь в достижении его целей, а мы должны, каждый из нас, осознанно сделать выбор в пользу нашего будущего, в пользу нашего государства, в пользу наших детей. В конце концов, государство – это мы. То есть мы проголосовать должны за наше будущее.
0: Участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Результаты выборов объявят после 20 сентября. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментирует Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
2: Готовиться мы начали довольно-таки заранее. В 2018 году нами были приобретены маленькие емкостя ОСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
0: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные от 15 до 20 тонн, в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. И еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть».
3: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
0: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника бойца СВО. В его честь открыли юнармейский класс. На форуме обсудили развитие юнармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Продолжит Юлия Порядочных, организатор форума.
4: Патриотизм – это не абстракция, ежедневная плодотворная работа. Это конкретные программы, наставничество, поддержка наших ребят.
0: Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы выпускниках-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мирнинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Наступает главное событие осени. Второй районный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2026» пройдет уже сегодня, 18 сентября. Станьте частью праздника национальной культуры, женственности и таланта. В этот вечер на одной сцене встретятся самые яркие представительницы района, чтобы представить единство культур. УТКЦ «Якутск», 17 часов, вход свободный. Приходите поддержать участниц и насладиться незабываемым шоу. Продолжаем. В эту субботу в Айхале пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026». 19 сентября на территории спорткомплекса «Алмаз» ждут всех, кто любит спорт, активный отдых и хочет стать частью большого праздника здоровья. Старт в 11:30. Победители и призеров каждой категории ждут медали и награды. И это еще не все. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников? Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. С 22 сентября по 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Мероприятие проводится только по заявкам классов. Успейте забронировать удобную дату и время для вашего класса. У меня на этом все. Отличных выходных!

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Ларигер надзор Федеральной службы и Клинча Сюбибир Сыл, Тосуню Сюбикис Нюгарбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

выпивший чай, бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, цветок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый.

0: Лице.
1: Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то обстоятельства.

Только не ругай меня, не ругай. Снова засвистит за окном февраль. Ярко заблестят вновь глаза твои. Улицы не спят, светят фонари. В окнах кружит снег, и ты не замерзай. Я ведь только твой, ты не забывай. Еду к тебе вновь на ночном такси. Этот медлячок на всей громкости.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты...

0: В мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы ПАТА и Кетлинча Субебир Сыл Тосуню Субекис Универ Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи.

0: алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кинчатюбе Бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Скучал по нежным моим волосам, нежным волосам.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: with your swim top still.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советская, 11. Культ спорттовары.
2: Алмазный край. Не переключайся.

в Мирном. 3. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.
3: Пусть

0: Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тунбирный водах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Он массовой коммуникации. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клинча себе бирсел. То сумею себе кисканю горбилага.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: А ночью...

Алмазный край.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле, по ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где я

Счастливо было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запомнили.

0: В Мирном 5 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Алмазный
0: край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.

Круглыми, с трепетом, искренне, кисти рождают мысли. Я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

Мирном. 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. «Алмазный край».

Нахал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Утро добрым бывает.
2: Любовь двух одинаковых сердец.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

дождь. Сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, по стеклам нож. А что посеешь, то и

0: Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 ООН и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.